중체 예릉업 데이쿨 등 비스토이 페이지라르 근데 동 윙거치 가나툰 라란 카슬 잡요 데토니 월어릉 중어 중어 등을 징어줄 사모 등 로르치칭 근트 크르포피 차티 여릉스투 강럭 춘요라 차르스 찍 타찍 등 고바 등 진승 로물치 돈줄라 담진 시피 차스칭 이흐 등 근트 크르슴 중 춘요비 워중 용 접자 집이 레슬 바등 멍츠치 아멕슬 땡클 등 진틀음 베트브시 퍼 가르 예르클홍시니 Өчүнчө лоор нганцынчэ чарынгул жоң аперэн кэп сайсыг кэг пэчэр тунгэй намбаг сарпа хартагтүү бэр тунгэн гачын абдан юм. Талу на чонгу кунчэн тэн ухуа нэнэ лонг обжатан арнгаа курватын. Лоор нганцынчэ чарынгул жоң апан ку цэг бэл ошэгэри. Уэл арнгарчун урчунгу тэнгл аркаб чэ бэй цэнгзум чэнцүг тэн аркаба цхунцэн. Өчүнг тэнгл чэбчунг юнг чэ мэрэгэг лэшэл бадан мэнцүг ла тэндэл нэчэл сэгэй. Шичинпинг дээрбэг сарпи чонгки чэчэ чэбчэц варанглэг чэр гунпалэг тэр та чэгдэсэнэй. Chichib shuji Xi Jinping gan zabdun gachin ting. Deng a zhongyong ke tabjik gojig dondug tup choy jirish gandai tungwa ting. Fchiyong che jikab denjig dawa lagdar tachig tup shi ti. Tandil ar tanhang ke chabzit ting fchisog che namba fsartan tar tung jir khinun jikba. Chichib shuji Xi Jinping ke marg leidun la khinun ting lagsar tung jir gorjir gongpa gachin ting. Chilig leidun gorjig namsil gachin lagdar tachig tup shi ni. Marg chilig leidun dantin ngang yagpu jiba. Xi Jinping ke guanjir gongpa lagdar tachig tup shi ti. Yabab tangbtan yish bisil tuwi pechi larkandai tungwa. Mamung ar tivar nzambi pechi chi xamlu lagtar taa chigda xini. Marikaka mangchuk chi tomhnang tang jindang. Abdenjig bchornang chi yabjinchil mebar chiar tungwa. Xi Jinping jungkam xiehulur gungpa lagtar taa chigda xini. Jacob chin jungkam abdenjig bsongchil abjinchil mebar shtanta tungwa. Chichab shuchi Xi Jinping Jacob chung war ngibar ta tansam rchung gi bating. Tansam chung war ngola wajung shtanhang yung rishi gi bi. Tabchi chir gungpa lagtar taa chigda xini. Танцам сакилам зэгчэн ла хэнэн чэгба. Си Чинпинг гэ аргэнээр гунгба лагтар та чэгда сэдэ. Дэдэгдэн самлу аргэнээ чэ лэдун дэнтэн гэн яхбу дэба. Си Чинпинг гэ чэмчун ур гунгба лагтар та чэгда сэнэ. Амангсу чэмчун зэгчун ла аргэнэ дэнтэг ртэнва. Си Чинпинг гэ дэн зэгчун гэр гунгба лагтар та чэгда сэнэ. Вшэг юнэ дэн намби вчэн ур шгэнэ ртэнсэв ртэнва чэ сэйо. Мангэр вачун юн чэ вчэцэг вчэ юн вчэнтэл вшэнтэн аш дэнлэн вчэнчун дэба дэн. Zhonghuan margav jingtun tsukpam zhigchung lar gandair dangsib tiba. Amangzi fshashigum zhonghir pechi shimba. Zhonghum korigab jintil lagsa shimba. Tansam sakilam zhigchung lam zhonghir rish gandai tiba. Shchatsgurang lag dangrab jinti wajung xarbaam zhigchung la perim xarbaa dang damji xarbaa topyo. Lorjil ni lo shabur dina. Dali lormil jil leidun kag lagbar jibjin. Lor ngansin jil charangul zhongapab delag ngang guun zhigbar rish gandai tungwi dal gangang hinta chiwa shigyo. Dari jil cangzum jin tsukdu. Лошби Хванчур тэнг чэцэг пэжичи гамгцэл тэнг лэнгэн кэг лэгжэб шаачи тэнгэл сиба тэнг. Вожун чэ донги тэнг сонжил дамсэб шиэти. Хсамлуб чэнжул тэнг дэртэн дэнчэл. Абдэнсу лэр ngэжэб чэ тачэн шиэни. Мэнхэ лэдун тэнг чонжир пэжичи дэва тэнг пэшуг ла ешэб тэнгсэб чи. Янг тэг бэв сэтэн шинжи ртавар тэнбу нцэгба тэнг лэглэн тарва тэнг. Ар чэнсэн лом лэнгэн дончэн абша дончэл ла дамзэн яхбуб шиэба. Лэшэл хэрдэн би хонгэм зэгчун ла нхарвэй хэнун чэгба сүгжэ тал. Jerim dambi gochig ting langsha khasil tunyo. Ngazi chichib shuji Xi Jinping ngagchilag samu tukhnda warisim tuglo lar tambur ngini. Xi Jinping dheerbuksar bi zhongki chachi chabchazog ranglagchior gongpar tini. Lojil semchil thachung ting. Yangdag bi sotunub shintirtawa chatunta thachung shiti. Tukhnda warisim tu mamangji langshug sash tambur langni. Yangdag bi pechichir tunshug kungta shtambu chabrub shitu. Shtankil chiga magisil ting lengil lagjib shibi wdangzul ting chosum ngari tantar tungwa ting. Дэцул ош гарча замьян шцонэн дэн намьян лоян мэртон вий ngархэв жинчун чи вабдэн дэнчул дэн Тобхэв чигдэв дэнэй сартул бшиэдэй Жанлэм сар прэрв чэцэг ранлэг дэнгарв жинчэ вожжун ухсачэн чилэг мэнжэ яхбун дэнгэй Мэнгэй лэнгэн шцонэ Дэнгэркам нэхэбэй чонг цэнцум джэнцэг тэнг бшэбэр гунтун дэн Вожжун дэнгл аркаб чэбэй цэнцум джэнцэг тэнг чэбэг лэнгэша лобчун дэн лэгтэр дэнгсэб шиэдэй Вжэцэл лэгтун дэн дончэла дамзэн намбу бшиэнэй Чарэнгул дэ дунгэй лав жэргэй Jerim dambi samshig tang vche yung jen dhi lab dini, mungha tang lhashin, chahi tang chun yung, pechi tang abdenjig jila jindum shiba ting. Danlang songurchung vshaji di lingan ang dangpun zanji thachung vshiba. Tsangrik jenji lamsul tang, debshin jindum jen tang chamchung jenji dhi lab dini. Danlang songurchung leidun vjindan ni dhiba ting, shtigda dhibtaba. Jerim to donshil ji si di, zhonghua marg vjindan tsukbin dhi rtambu nzikba ting. Zhonghua marg vjindan tsukban zikchung lar gandai tungwa. Тандалар данлан гэд чабсал дэн, жацгүжэ намба фсаардан хардагар тунгий ба.
ཚང གིས པ སམ དང ཕན དུག པ ཅིག གིས ལངས ཤ ཐ ཆུང ཤི ནི སམ ཐི ཆེ དེན ལག དེན ཐོན ལི ཕེ ཅི ཁ ཅི ན ཏོང ཨ དེང སাতར ཐོན ལི དང ཇོང ཅིར ཐོན ལི ཅེ སང དང ཕེ ཅི ཧར དག དང ཏི སམ ཐི ཁ ཅུར ཕི སུ ཐོ པི ཕེ ཅིན ཇོ ཅེ དེ ཁན དེ ལ ཁ ཅི ན ཏོང གི ཇོང ཁམ སོང ཅུང ཨང དང པུར ཇོ ཅེ ཐ ཆུང ཤི ནི རེ ཉི ཅེན དག ཡ ཏན པུ ཨུན ཅག པ དེང སོར བ ཤང རི ཁོན ཅིར ལེ ཏ ཕ ཛོན ཏི ཤི པི ཅེ ཁབ ས ཆ ཁོན ཅིར ཤ ཅུ ལ ཅེན ཏ ལ ཁན དེ ཏང ཏི ཇེར་དག དམ་པི ཝོ་ཅུང ཛིག་ཅིན ལ་ར་ ཁབ ལ་ ཧར དག ཏོང ཨ དེ་རབ སར་པི ཐ་ཏན ཐ་ཏར མང་ ཤིག ཁབ ཤ་ཅུལ ལག་ ཏར ཏང་སུབ ཤེ པ་ཏིང ཐ་སུང ཛིག་ཅིན ཏང སང་ཚམ ས་ཁལ ཅེ ཁ્વાན་ཅུར ཏིང ཅེ་ཚུག པེཅི ལ ཅན་དུམ ཤེ པ མམ་པོར ཏང ཁ્વાན་ཅུར ཅེན དག་ཅུར ཤེ ཁ ཆེར ཏོང ཨ ཅེ ཤི ནི ཐ་ཚམ ས་ཁལ ཅེ ཏང་རབ ཅིན ཛིག་ཅིན ལ་ ར་ ཁབ ལ ཁ ཅིན ར ཏོང གི ཝོ་ཅུང ཅེ ལེ་ཏུན ད ཉི ལ ཏོང ད ཝར་སམ ཏ ཅེ ཅིམ ཤུ ཅེ ཤི ཅིན ཕིང གི ཅ་ཏུན ན ནོ ཡི ཁ ཤུག སན ད ཅུ ལ ཤེ པར ང ལ ཤེ ཏི ཡང ད པེ ཡོ སཏུན ཤི ལག ལེན ཏབ ཆོར ཤི པ དེ ངག ཅུལ ལག ལོ ལ ཏམ པར ངེ པ འབན ཕུང དེ ཅུལ ལོ ཚ ཏམ པི ཡར ཅི ཚོ ནན ངག ཅུལ ཁ སལ ཅི ཤི ན ང ཚི ཚང ཚམ ཅེན ཚུ ཅི གོ ཅིག དེ ངལ ངས ཨ ནམ ཤ ཤ ཁ ཕེ ཅིན ཏུ ཡི སོ ཉམ ཏོ པི ལག ལེན ཏབ ཅིར ཏ པ དེ ཅེ ཚོ རང ལག ཏང རབ ཅིན ཅི ཝོ ཅུང ཁསར པ ན ཚིག ཏན ར ཁེར མ ཁསར པ ཤིག ཏ ལེ ཅི ར ཁེན ད ཧར ཏག ཏང ར ཏེ ཕཤུང ཁ ཏམ ཅི ལ ཏེ ནི ཝལ རང ར ཅུང ར ཅུང ཅི ཏང ཁ ཐིམ ཚུ ཅིན ཏང ཅ ཅིག པ ཚུ ཅི ར ཕསོ ཨ ཕ ཤ ཁེ

Арна, цуна и амангци бирим тортунга нгахци дин цам ин. Цуна и саву туи саклда цуни иргави гнадун ламагни жолангдан хзулун кундундан танцам жонжан жонцу нзихтан. Ягбу жи жонсива жонлам пэджи. Алогжа арамбар, чинтун жаджа юнчивсу амангпан анамчан борчин жигжи нитэнган дунчула сила. Жонлам хартун тападан алог дамбу. Дахтаг юнса чаба. Жонси думил чарчин жилг жи шунгдэ. Жончирдан жонсивжа анамбар анамса лаугдан жирвахтави жирдуг шунгсин. Танцам мангцхуджа цуа чизм жива дизамжи дешчила дамбар жирио. Тужан Yarmuni tsuni mangshin tawajil. Chanyum sawa mi zhutung zhivja sanbaadang. Luri ga chanyum zhutsil laikur oga shishidu tgdang zhangchung zhigsan la. Zhanghi jadisa zhutsil laikur oga shishidu simcha sobdan sanjin yo. Diyan rangbir argandisa zhanghar chiwa na mangchula chepi shkangil chenbu shigzil. Zhalu nitung jadiglur. Цуна и пэнсэм цхуби саху цани тунгхун хжэдэ, рзунчунга жолан кундун лэйжа лэглэн дарваржэл. Дэрдэнэ, товжа кхла жолан кундун шэнгу цэхэн. Чэ жуму шэнгдэн квашдэг шэнсхуджэ чацэн ловчунгдэн вэчуэл кэн цэнмэр, нэжэ сэнгмэ жолан кундун лэйжа лэглэн дардэ. Сиба цэ ловкэн нэн жунгэ тэгбу жунмэгэла, лэгба чунгэрэ чхэби мэтэба масэл, 토틀 코리징 슈그용니 르서신요